0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но возможно, это все из-за того,

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радио Ваня бодрит и освежает.
1: Читаю на заборе, приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Раз

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
4: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит 44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: «Гранит 44», город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
5: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Bike 44. Покупай по выгодной цене. Bike 44.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello?

меня все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. Костроме ищут главного архитектора города. В России утвердили новые ГОСТы на молочную продукцию. Эксперты назвали самые рыбные места России. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В администрации города продолжается прием документов на должность начальника управления архитектурой и градостроительством главного архитектора Костромы, пишет Кострома Тудей. Кандидат должен иметь диплом государственного образца о высшем образовании по специальности архитектура. Стаж муниципальной службы или работы по специальности не менее 2 лет. Также кандидат должен обладать управленческими навыками, профессиональными знаниями в сфере архитектуры и градостроительства. Документы для участия в конкурсе принимаются до 14 августа по адресу улица Советская, 1. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте администрации города в разделе «Муниципальная служба». Новые ГОСТы на йогурты, напитки на основе молочной сыворотки, сливочное масло, питьевое молоко и мягкие сыры утвердили в России, сообщил Росстандарт. В нем отметили, что ГОСТ на йогурт для питания детей раннего возраста утвержден впервые. Документ устанавливает единые требования к качеству, безопасности, маркировке, транспортированию и хранению продукции для детей с 8 месяцев до 3 лет. ГОСТ на напитки на основе молочной сыворотки также впервые утвержден для детей от 1 года, а также дошкольного и школьного возраста. Оба стандарта вступят в силу с 1 января следующего года. Эксперты назвали самые рыбные места России, пишет газета «Рум». Среди них Астраханская область, Карелия и северо-запад России, Байкал, река Енисей, Лена и Обь, а также Истринское и Клязьминское водохранилище. Так, например, река Обь славится разнообразием рыбных видов, таких как нельма, щука и окунь. В реке Енисей рыболовы охотятся на таймени и хариуса. Река Лена также привлекает рыбаков благодаря наличию сига и муксуна. А на Кольском полуострове можно найти множество горных рек и озер, где обитает атлантический лосось. Истринское и Клязьминское водохранилище подходят для спокойной рыбалки на щуку и окуня. Дальний Восток, например, Приморье и река Амур, также предлагают отличные условия для любителей рыбалки. Только в одном Амуре водится более 130 видов рыб. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Всегда на солнечной стороне.

0: Реклама.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
0: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
0: 770908.
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и «Робоклуб Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Спонсор программы «Столовая поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Сантиль-де-Лас-Бадагасе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 32 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, ну в Костроме будет тоже довольно тепло, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 19 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 57%, согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Коль готовить не хотите? В поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
3: Радио Ваня. Отличная погода.
6: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: Ваня. Ваня.
6: Радио.
3: Ваня.
7: Кукла Даша, не плачь. Кукла Даша, не плачь.

радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
2: Мне светло.
3: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7. Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30-30-00.
5: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-153.
6: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
8: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме начали ремонтировать колодцы на дорогах. В Госдуме предложили рассчитывать минимальную пенсию на основе МРОТ. Эксперты назвали самое многозначное слово русского языка. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме начали ремонтировать колодцы на дорогах, пишет Кострома Тудей. Еще осенью специалисты обследовали все уличные колодцы. Они составили список первоочередных объектов, учитывая и будущий ремонт дорог. Больше всего колодцев и проседаний нашли на улице Ленина. Работы уже начаты. Первый участок выбрали от улицы Полянской до Рабочего проспекта. А Кострома Горводоканал уже приступил к замене люков на этом отрезке. Кроме этого, чтобы не проседал асфальт, специалисты укрепят основание люков песком и щебнем в несколько слоев. Для этого они применяют технологию плавающих колодцев. Это перераспределяет вес машин на дорожную одежду и предотвращает поломку самих люков. Депутаты Госдумы предложили установить минимальный уровень пенсии на основе МРОТ вместо прожиточного минимума пенсионера, пишут «Известия». Региональная доплата назначается, если прожиточный минимум в регионе выше общероссийского, а доходы неработающего пенсионера ниже регионального минимума. Парламентарии пояснили, что вместо регионального прожиточного минимума предлагается использовать единый федеральный МРОТ. Новый законопроект направлен на укрепление принципов социальной справедливости. Глагол «идти» считается самым многозначным словом русского языка, пишет газета «Ру». По словам экспертов, глагол «идти» считается официальным рекордсменом по количеству значений. Он используется не только для обозначения движения человека, но и при описании перемещения транспорта, природных явлений, а также распространения запахов, звуков и света. Кроме того, этот глагол употребляется для обозначения течения времени, развития событий, соответствия и движения к определенной цели. Эксперты отмечают, что назвать точное количество значений слова непросто, поскольку разные словари используют различные принципы классификации. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
6: Радиоканал «Гольфстрим FM».
7: Для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Сантиль-де-Лас-Бадагасе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 32 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 19 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 57%, согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
6: Радио Ваня. Отличная погода.
10: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

будто песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Реклама.
2: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Костромским абитуриентам предлагают заключить целевые договоры. Стало известно, когда завершится прием заявлений в первый класс. Эксперты объяснили, почему люди устали от трендов. Всем привет на радио «Ваня» в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромские школы готовы заключить с абитуриентами более 100 целевых договоров, пишет «Кострома Тудей». Программа целевой подготовки подходит тем, кто хочет преподавать математику, физику, информатику, русский язык, литературу, иностранные языки, биологию, музыку или физкультуру. Также в области нужны психологи, дефектологи и воспитатели. Студентам-целевикам ежемесячно будет поступать выплата в размере 3000 рублей. Если студент параллельно работает по специальности, такую сумму добавят к зарплате. После первых 3 лет работы молодые специалисты будут получать доплату до 6000 рублей. Искать предложение от школ можно на сайте «Работа в России». Заявку на квоту стоит подать через госуслуги, либо непосредственно в приемной комиссии вуза вместе с заявлением о поступлении. Прием заявлений в первый класс завершится в России 5 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения России. Необходимые документы можно подать лично в учебное заведение или направить почтой с уведомлением о вручении. Также родители могут записать ребенка в школу на едином портале государственных услуг. В Минпросвещении отметили, что родители получат уведомление о зачислении в личном кабинете госуслуг, а также по указанному ими почтовому или электронному адресу. Зачисление в школу не по месту регистрации возможно при наличии свободных мест. Люди перестают покупать трендовые вещи из-за того, что изделия быстро теряют свою актуальность, пишет Газета.ру. Эксперты отмечают, что меняется отношение к самой вещи. По их словам, если раньше узнаваемый бренд или крупный логотип считались главным признаком статуса, то сегодня внимание чаще обращают на качество материала, посадку, детали и исполнение. Эксперты также подчеркивают, что более взвешенный подход к потреблению постепенно стал частью повседневной жизни, и одежда не стала исключением. В последнее время люди ищут вещи, которые будут легко сочетаться с остальным гардеробом и не потеряют актуальности через несколько месяцев. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». Радио «Ваня».

0: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

0: Реклама.
1: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». Костромичи смогут принять участие в театральном шествии. В России упростят допуск сдачи ГТО. Россияне назвали лучшие книги для снятия стресса. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме продолжают принимать заявки на участие в шествии во время Дня города, пишет Кострома Тудей. Принять участие в мероприятии могут коллективы предприятий и организаций, а также творческие объединения города. Желающие принять участие в нем должны подготовить тематическое оформление своей команды с использованием костюмов, оригинальных конструкций и оформленной техники. Художественное оформление колонн и яркость выходов оценит профессиональное жюри, а после чего победителям вручат специальный кубок. Заявки на участие в театрализованном мероприятии принимаются до 27 июля. Напомню, основные торжества пройдут 8 и 9 августа. Гражданам с первой и второй группами здоровья с 1 сентября больше не нужно будет оформлять отдельное медзаключение для участия в массовом спорте, студенческих соревнованиях и сдачи норм ГТО. Достаточно результатов диспансеризации или профосмотра, пишут РИА Новости. По словам парламентариев, упрощение допуска не значит, что внимание здоровью будет меньше. Напротив, система станет гибче. Они также подчеркнули, что новые правила меняют роль спортивного врача. Теперь он работает вместе с тренером и наблюдает, как организм ребенка реагирует на нагрузку. Кроме того, депутаты уточнили, что главный врач соревнований с 1 сентября сам сможет определить, какая медицинская бригада нужна на старте, в зависимости от масштаба, числа участников и даже погоды. В стрессовых ситуациях люди в первую очередь выбирают не психологические пособия или литературу по саморазвитию, а то, что дает возможность отключиться от реальности и забыть о проблемах. Это преимущественно фэнтези, классическая литература и детективы, пишет газета.ру. Чаще всего в моменты напряжения россияне берут в руки эпический роман «Властелин колец». Читатели погружаются в мир Средиземья и временно отвлекаются от жизненных проблем. Второй книгой антистресс стал роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остен. По словам респондентов, размеренный ритм повествования, тонкий юмор и счастливый финал дарят читателям ощущение эмоционального спокойствия. Ну а третье место заняли детективные истории Агаты Кристи, особенно «Смерть на Ниле». На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль». Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама.
6: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
7: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-153.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радио Ваня. Всегда на солнечной стороне.

0: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». В Костроме начали ремонтировать колодцы на дорогах. В Госдуме предложили рассчитывать минимальную пенсию на основе МРОТ. Эксперты назвали самое многозначное слово русского языка. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме начали ремонтировать колодцы на дорогах, пишет «Кострома Тудей». Еще осенью специалисты обследовали все уличные колодцы. Они составили список первоочередных объектов, учитывая и будущее ремонт дорог. Больше всего колодцев и проседаний нашли на улице Ленина. Работы уже начаты. Первый участок выбрали от улицы Полянской до Рабочего проспекта, а Кострома-Горводоканал уже приступил к замене люков на этом отрезке. Кроме этого, чтобы не проседал асфальт, специалисты укрепят основание люков песком и щебнем в несколько слоев. Для этого они применяют технологию плавающих колодцев. Это перераспределяет вес машин на дорожную одежду и предотвращает поломку самих люков. Депутаты Госдумы предложили установить минимальный уровень пенсии на основе МРОТ вместо прожиточного минимума пенсионера, пишет «Известия». Региональная доплата назначается, если прожиточный минимум в регионе выше общероссийского, а доходы неработающего пенсионера ниже регионального минимума. Парламентарии пояснили, что вместо регионального прожиточного минимума предлагается использовать единый федеральный МРОТ. Новый законопроект направлен на укрепление принципов социальной справедливости. Глагол «идти» считается самым многозначным словом русского языка, пишет газета.ру. По словам экспертов, глагол «идти» считается официальным рекордсменом по количеству значений. Он используется не только для обозначения движения человека, но и при описании перемещения транспорта, природных явлений, а также распространение запахов, звуков и света. Кроме того, этот глагол употребляется для обозначения течения времени, развития событий, соответствия и движения к определенной цели. Эксперты отмечают, что назвать точное количество значений слова непросто, поскольку разные словари используют различные принципы классификации. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио «Ваня».
1: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Реклама.
5: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
6: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес Гранит 44, город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ Солнечный, а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
7: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В Розы 44 – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с Розы 44, Синая 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
8: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-300-010-153.
9: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
10: Если тебе стало грустно,
11: не забывай меня.
10: Радио Ваня ближе и роднее.

0: Анита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с ветером. Кстати, кофе было отвратительным. Кстати, ты была...

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

0: лишь тебе.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
2: Министерство труда пока не видит необходимости делать 31 декабря официальным выходным. Выплата на подготовку ребенка к школе должна стать обязательной. Уже в возрасте 3 месяцев младенцы способны отличать настоящую музыку от набора случайных звуков. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Министерство труда и социальной защиты России пока не видит необходимости делать 31 декабря официальным выходным. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков в беседе с РИА Новости. Согласно проекту производственного календаря, на следующий год новогодние праздники продлятся 11 дней. С 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 следует из материала. До этого глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил на постоянной основе сделать 31 декабря выходным днем за счет переноса выходного с 8 января. Он напомнил, что в последние годы вопрос о статусе 31 декабря регулярно становится предметом обсуждений. Выплата на подготовку ребенка к школе должна стать обязательной и составлять не менее 15 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом ТАСС заявил заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб. По его словам, выплата должна быть федеральной, однако и регионы могут предусмотреть свою поддержку. То есть должна быть и федеральная, и региональная выплаты для подготовки к школе на каждого ученика в семье, сказал заместитель секретаря Общественной палаты. И в завершении выпуска. Уже в возрасте 3 месяцев младенцы способны отличать настоящую музыку от набора случайных звуков, а к году начинают осознанно двигаться под мелодию. К такому выводу пришли исследователи из Австрии и Италии. Ученые обследовали 79 детей в возрасте 3, 6 и 12 месяцев. Во время эксперимента младенцам включали инструментальные детские песни и их специально искаженные версии, в которых были нарушены ритм и последовательность нот. Выяснилось, что младенцы уже в возрасте 3 месяцев реагировали на настоящую музыку значительно сильнее, чем на хаотичный набор звуков. Это говорит о том, что мозг начинает распознавать музыкальную структуру уже в первые месяцы жизни. Однако двигательная реакция развивается гораздо медленнее. У детей 3 и 6 месяцев движения практически не зависели от того, какая музыка звучала. Лишь к 12 месяцам дети начинали заметно активнее двигать верхней частью тела, когда слышали настоящие песни. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня бодрит и освежает.
3: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Слэп-Сити будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 34 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 23, а ночью до плюс 17 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормально. 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 64%, согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Коль, готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: «Наверное, это мой рай».
1: Искать его отражение.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.

одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! По-моему, совершенно справедливо мне, как истинному патриоту, было начать накануне нашу футбольную коллекцию с рассказа о фильме, который был посвящен Льву Ивановичу Яшину. Ну а сегодня настало время другой выдающейся футбольной личности. Да-да-да, друзья мои, уверен, многие уже догадались. Еще раз хочу откровенно признаться, я не являюсь страстным поклонником футбола, но когда я случайно в ночи на одном из телеканалов увидел эту картину, я не смог оторваться. Речь идет о фильме «Пеле. Рождение легенды». Именно его и хочу порекомендовать вам сегодня на вечер. Это потрясающая история стремительного восхождения талантливого мальчика Пеле из трущоб Сан-Паулу от дворовой босоногой команды до победы на чемпионате мира. Вообще сложно описать, что чувствуешь, когда смотришь фильм о человеке, который стал символом целой эпохи футбола. На экране скорее история даже не о футболе, а история становления духа про мальчика, который вырос в грязи среди нищеты, боли, но у которого внутри что-то горело так ярко, что даже вся страна не могла это игнорировать. Это кино про веру в себя, про борьбу, про то, как даже из самого далекого и бедного уголка можно взлететь так высоко, что тебя услышит и увидит весь мир. Кино на вечер. «Пеле. Рождение легенды». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Друзья мои, представляете, искусственный интеллект может использоваться не во благо, а совсем даже наоборот. А в данном случае для создания некой лживой рекламы. И вот жертвой ее стала девушка, которая захотела заказать себе коробку экзотических сладостей. Ну, действительно, на фотке в интернете удивительный набор вкусностей, упаковки такие необычные, хотя родители покупательницы пытались ее отговорить, подозревая, что фотография не настоящая, девушка все-таки настояла на своем и быстро убедилась в правоте мамы с папой. Вместо яркой подарочной коробки девушка получила просто картонную упаковку, в которой лежал пакетик острых чипсов. Такую экзотику можно купить в любом магазине на автозаправке. Никаких редких сладостей, необычных вкусов или оригинального оформления не было. Хочется верить, что сладкоежка, попавшаяся на приманку, все-таки сделала некоторые выводы. Да, видимо, девушка не знала, что если на заборе написано название какой-то вещи, это совсем не обязательно, что за забором находится именно она. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Реклама.
1: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
2: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную, 95, в «Байк-44». Покупай по выгодной цене. «Байк-44».
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
2: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
3: Академик предложил увеличить возраст молодежи до 40 лет. Для установки видеоглазка на дверь по закону не требуется договариваться с соседями. В России в 7 раз увеличился спрос на российскую эстраду. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости предложил увеличить возраст молодежи до 40 лет. По его словам, сегодня человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности. Он добавил, что если человек в 65 лет здоров, то он может и работать, и получать пенсию одновременно. Онищенко уточнил, что сегодня в 40 лет многие создают семьи, поэтому возраст молодежи является динамической величиной. Для установки видеоглазка на дверь по закону не требуется договариваться с соседями, но другие жильцы не должны стать объектом для слежки, рассказал в беседе с газетой РУ эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Очень часто возникают споры между соседями из-за систем наблюдения. Люди задумываются об установке камер возле своих квартир ради защиты имущества. Окружающие могут реагировать на подобные идеи по-разному, поэтому стоит понимать взгляд закона на такие инициативы. Пожалуй, самый легкий вариант заключается в покупке обычного видеоглазка. Входная дверь является вашей личной вещью, следовательно, вы вправе менять ее комплектацию без согласования с кем-либо. Подъезд – это общественное место, поэтому снимать там можно, но ваши соседи не должны становиться целенаправленным объектом слежки. При этом нельзя без согласия соседей устанавливать видеокамеры в подъезд, добавил Бондарь. И в завершении выпуска. В России в 7 раз увеличился спрос на российскую эстраду. Анализ одного из сервисов показал, что количество слушателей песен российской эстрады стало вдвое больше за последние 3 месяца. Такие композиции стали популярны благодаря разнообразию легких музыкальных форм, таких как симфонические миниатюры, отрывки из эпизодов.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Слэп-Сити будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 34 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 23, а ночью до плюс 17 градусов. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормально. 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 64%, согласно сервису Яндекс.Погода.
7: Коль, готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
5: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах